0: バカ野郎、そんなに死にてえか。
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: И впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
2: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
3: Канандатука. Канандатука.
1: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
3: Отцы, одну рамену сыпут.
1: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
3: собственные. Откнай рамену, рамен я на!
1: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111 картины.

0: crying for this shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. А у вас пошел мозг, стал национальным стилем. Ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном, а не с
0: Империей. А? Что? А? Что это за... Запах какой?
2: Скажите,
0: интересно.
2: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
2: Ну что, что за... сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
2: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхать.
0: А каким образом?
2: Такие, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: А это запах формалина. Мы же
2: посмотрим замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наши люди. Это не здесь запах.
2: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.